0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Новый закон усилит миграционный контроль. Далее об этом и других событиях более подробно. В четверг в окончательном чтении Сейм принял новый закон об иммиграции, который предусматривает существенное усиление миграционного контроля, пересмотр порядка въезда и пребывания граждан третьих стран, а также предоставляет иностранцам возможность получать временный вид на жительство на срок до 5 лет в обмен на инвестиции. Авторы поправок поясняют, что новый закон вводит более ясную и прозрачную миграционную систему, регулируя въезд, пребывание, трудоустройство, учебу и процедуры выдворения иностранцев и одновременно снижая риски эффективной иммиграции. Закон предусматривает несколько существенных практических изменений. В дальнейшем будет введен скрининг граждан третьих стран на внешних границах и пограничная процедура возвращения. А также будут более широко использоваться биометрические данные и обмен информацией с базами данных Европейского Союза, что улучшит идентификацию лиц. Будет уточнен порядок предоставления вида на жительство, установлены более строгие условия его выдачи и расширен перечень случаев, когда в разрешении может быть отказано или оно может быть аннулировано по соображениям безопасности. Одновременно планируется усилить контроль еще до въезда лица в Латвию. Впредь будет запрошено более подробная информация о цели въезда и условиях пребывания. Более строгие требования предусмотрены также в сфере учебы и трудоустройства. Вузы впредь будут обязаны сообщать о безосновательных пропусках занятий иностранными студентами уже через 3 дня, а не через 14, как до сих пор. В свою очередь, отчисленные студенты за некоторыми исключениями должны будут покинуть Латвию. Закон закрепляет требования к интеграции, предусматривая программы ранней интеграции и изучения госязыка для иностранцев, а также усиливает надзор за трудоустройством граждан третьих стран, повышая ответственность работодателей. В третьем чтении было поддержано ранее одобренное Комиссией по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции предложение дополнить закон об иммиграции новой нормой, предусматривающей возможность для иностранцев получать временный вид на жительство на срок до 5 лет в обмен на инвестиции. Изменениями в первую часть 26 статьи закона включен новый пункт, устанавливающий, что временный вид на жительство может быть предоставлен иностранцу, который заключил договор и осуществил инвестиции в размере не менее 150 тысяч евро на срок не менее 5 лет, созданную государством компанию по управлению альтернативными инвестиционными фондами. Кроме того, иностранец должен будет внести в госбюджет 10 тысяч евро. Одновременно предусмотрено, что выданный вид на жительство будет действителен только в том случае, если в течение срока его действия соответствующий управляющий фондами подтвердит, что инвестиционный договор не расторгнут и объем вложений составляет не менее 150 тысяч евро. Этим регулированием планируется привлечь инвестиции в народное хозяйство, одновременно обеспечив более строгий контроль за сохранением вложений в течение всего срока действия вида на жительство. Кроме того, при повторном запросе временного или постоянного вида на жительство документы нужно будет подавать на латышском языке, в то время как для первого разрешения их по-прежнему можно будет подавать и на английском языке. Новое регулирование также предусматривает ограничение трудоустройства граждан третьих стран на простых профессиях и ужесточение санкций за нарушения, а также усиление контроля в сфере учебы, в том числе дополнительные механизмы безопасности. Наиболее существенные нормы закона вступят в силу 1 января 2027 года. Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами возможны кратковременные дожди, при слабом западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. Здание мясного павильона Рижского центрального рынка не отвечает требованиям безопасности. Далее об этом и других событиях более подробно. Оценив техническое состояние и безопасность мясного павильона Рижского центрального рынка, Государственное бюро по контролю за строительством приняло решение с четверга запретить дальнейшую эксплуатацию павильона, поскольку здание больше не отвечает требованиям безопасной эксплуатации. Решение принято на основании заключения технического обследования здания, в котором констатировано, что в опорных узлах, несущих стальных ферм, арочной крыши мясного павильона образовались значительные коррозионные повреждения. В отдельных местах при вскрытии конструкции обнаружена активная коррозия металла, которая в течение длительного времени значительно снизила несущую способность элементов конструкции. В отдельных несущих конструкциях здания обнаружены трещины и деформации. Уже в ходе технического обследования, проведенного в 2020 году, были констатированы существенные повреждения конструкции и указано на необходимость мер по их устранению, однако в ходе повторного обследования был сделан вывод, что выявлены повреждения не устранены и техническое состояние конструкции продолжало ухудшаться, отмечает бюро. Как строительный инспектор Госбюро по контролю за строительством, так и строительный специалист, проводивший техническое обследование здания, оценили техническое состояние отдельных опорных узлов ферм как предаварийное, а общее состояние несущих конструкций крыши как неудовлетворительное. Выявленные повреждения создают существенный риск для механической прочности и устойчивости конструкций. Учитывая выводы строительных специалистов, существует реальный и непредсказуемый риск обрушения отдельных узлов конструкции, что может угрожать безопасности находящихся в здании людей. Поэтому бюро приняло решение запретить эксплуатацию мясного павильона до устранения опасности и восстановления безопасности здания. Госбюро подчеркивает, что защита жизни и здоровья людей является приоритетом, и ограничение эксплуатации здания необходимо в ситуациях, когда существует риск для безопасности посетителей, работников или других лиц. В соответствии с принятым решением с четверга в мясном павильоне запрещено пребывание посетителей, торговля и любая другая хозяйственная деятельность. Решение проинформирован владелец здания, Рижское самоуправление, а также управляющая компания «Ригас», нами, в обязанности которой входит обеспечение исполнения решений и принятие необходимых мер для устранения рисков для безопасности здания. Государственное бюро по контролю за строительством продолжит следить за исполнением решения и будет сотрудничать с вовлеченными сторонами, чтобы обеспечить соблюдение нормативных требований и общественную безопасность. Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами возможны кратковременные дожди, при слабом западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами возможны кратковременные дожди. При слабом западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Sviniet skaisti, dāviniet ar mīlestību. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 līdz 30. jūnijam svētku atlaides. 30% sudraba rotas lietām, 25% visām zelta rotas lietām un 25% interjera kolekcijām. Ideālas dāvanas sev un saviem mīļajiem par labākajām cenām. Golden Saga. Jūsu stāsts juvelieru izstrādājumos.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Ассоциации такси оспорят решение Совета по конкуренции. Далее об этом и других событиях более подробно. Ассоциации и организации таксомоторных перевозок намерены оспорить решение Совета по конкуренции, который не выявил злоупотребления доминирующим положением со стороны платформы Bolt. Кроме того, они планируют провести новую акцию протеста, сообщило агентство «Лето», со ссылкой на председателя правления Ассоциации развития лицензированных коммерческих пассажирских перевозчиков Эллу Петрову. Представители отрасли не согласны с решением Совета по конкуренции и намерены в течение месяца обжаловать его в административном окружном суде. В ближайшее время также будет объявлена дата новой, более масштабной акции протеста по всей Латвии, чем та, что прошла в апреле этого года. Член правления Латвийской организации работодателей отрасли легкового такси Алексей Игнатьев отметил, что особое недоумение вызывает рекомендация Совета по конкуренции недовольным перевозчикам перейти на другую платформу. По его словам, теоретически это возможно, однако на практике поток клиентов и рыночная власть полностью сосредоточены в руках одного иностранного монополиста. По мнению представителей отрасли, Совет по конкуренции проигнорировал реальную ситуацию. Петрова отметила, что исследование Совета по конкуренции продолжалось почти год, поскольку доказательства были представлены в 2025 году, и, по ее мнению, процесс намеренно затягивался. Это решение фактически ограничивает возможности латвийских предпринимателей выйти на рынок с аналогичным продуктом и создать честную конкуренцию, подчеркнула она. Ассоциации утверждают, что пока Совет по конкуренции не видит нарушений, платформа продолжает в одностороннем порядке диктовать условия, сохраняет комиссию в размере 33,3%, с помощью алгоритмов произвольно блокирует водителей и полностью контролирует финансовые потоки, лишая латвийских предпринимателей свободы действий. В апреле несколько сотен водителей такси вышли на протест против политики сервиса совместных поездок Bolt. Протестующие призывали ответственные министерства и ведомства ограничить монополию платформы. Протесты прошли в Риге, Даугавпилсе, Елгаве. В ближайшие дни в Латвии сохранится дождливая погода и жары не ожидается, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В конце этой и на новой рабочей неделе небо частично будет затянуто облаками, которые принесут дождь во многие районы страны. Местами также возможны грозы. Ветер будет преимущественно слабым, воздух днем не прогреется выше плюс 20. Сегодня в Латвии пасмурная погода лишь местами с прояснениями. Днем ветер стихнет, а воздух прогреется всего до плюс 15, плюс 19 градусов. В субботу и в воскресенье на небе сохранится облачность, которая временами будет рассеиваться. Выходные на большей части Латвии ожидается дождь, местами возможны также грозы с сильными ливнями. При сохранении слабого ветра в субботу ночью и утром на отдельных территориях образуется туман. В конце недели по ночам столбики термометров будут держаться в пределах плюс 7, плюс 12, днем потеплеет до 13-19 градусов тепла. В первой половине следующей недели под влиянием циклонов небо по-прежнему будет закрыто облаками и часто ожидаются дожди. Местами возможны грозы. В начале следующей недели температура воздуха в Латвии не поднимется выше отметки плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами возможны кратковременные дожди. При слабом западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Микс FM 102.7. Реклама.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Новый закон усилит миграционный контроль. Далее об этом и других событиях более подробно. В четверг в окончательном чтении Сейм принял новый закон об иммиграции, который предусматривает существенное усиление миграционного контроля, пересмотр порядка въезда и пребывания граждан третьих стран, а также предоставляет иностранцам возможность получать временный вид на жительство на срок до 5 лет в обмен на инвестиции. Авторы поправок поясняют, что новый закон вводит более ясную и прозрачную миграционную систему, регулируя въезд, пребывание, трудоустройство, учебу и процедуры выдворения иностранцев и одновременно снижая риски эффективной иммиграции. Закон предусматривает несколько существенных практических изменений. В дальнейшем будет введен скрининг граждан третьих стран на внешних границах и пограничная процедура возвращения. А также будут более широко использоваться биометрические данные и обмен информацией с базами данных Европейского Союза, что улучшит идентификацию лиц. Будет уточнен порядок предоставления вида на жительство, установлены более строгие условия его выдачи и расширен перечень случаев, когда в разрешении может быть отказано или оно может быть аннулировано по соображениям безопасности. Одновременно планируется усилить контроль еще до въезда лица в Латвию. Впредь будет запрашиваться более подробная информация о цели въезда и условиях пребывания. Более строгие требования предусмотрены также в сфере учебы и трудоустройства. Вузы впредь будут обязаны сообщать о безосновательных пропусках занятий иностранными студентами уже через 3 дня, а не через 14, как до сих пор. В свою очередь, отчисленные студенты за некоторыми исключениями должны будут покинуть Латвию. Закон закрепляет требования к интеграции, предусматривая программы ранней интеграции и изучения госязыка для иностранцев, а также усиливает надзор за трудоустройством граждан третьих стран, повышая ответственность работодателей. В третьем чтении было поддержано ранее одобренное Комиссией по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции предложение дополнить закон об иммиграции новой нормой, предусматривающей возможность для иностранцев получать временный вид на жительство на срок до 5 лет в обмен на инвестиции. Изменениями в первую часть 26 статьи закона включен новый пункт, устанавливающий, что временный вид на жительство может быть предоставлен иностранцу, который заключил договор и осуществил инвестиции в размере не менее 150 тысяч евро на срок не менее 5 лет, созданную государством компанию по управлению альтернативными инвестиционными фондами. Кроме того, иностранец должен будет внести в госбюджет 10 тысяч евро. Одновременно предусмотрено, что выданный вид на жительство будет действителен только в том случае, если в течение срока его действия соответствующий управляющий фондами подтвердит, что инвестиционный договор не расторгнут и объем вложений составляет не менее 150 тысяч евро. Этим регулированием планируется привлечь инвестиции в народное хозяйство, одновременно обеспечив более строгий контроль за сохранением вложений в течение всего срока действия вида на жительство. Кроме того, при повторном запросе временного или постоянного вида на жительство документы нужно будет подавать на латышском языке, в то время как для первого разрешения их по-прежнему можно будет подавать и на английском языке. Новое регулирование также предусматривает ограничение трудоустройства граждан третьих стран на простых профессиях и ужесточение санкций за нарушения, а также усиление контроля в сфере учебы, в том числе дополнительные механизмы безопасности. Наиболее существенные нормы закона вступят в силу 1 января 2027 года. Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами возможны кратковременные дожди, при слабом западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге облачно, местами возможен небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Mix FM 102.7.
1: Лайка Зинис.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами возможны кратковременные дожди. При слабом западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода, местами возможны кратковременные дожди. При слабом западном ветре температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Микс FM
1: 102.7.
0: Реклама.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. За 5 месяцев этого года в Восточной больнице пациентам перелито более 16 тысяч доз компонентов крови. Далее об этом и других событиях более подробно. В Рижской Восточной клинической университетской больнице в прошлом году пациентам было перелито 36 784 дозы компонентов крови, а за первые 5 месяцев этого года 16 198 доз, сообщили в больнице. В преддверии Всемирного дня донора крови, который отмечается 14 июня, специалисты больницы подчеркивают, что донорская кровь ежедневно необходима для ухода за пациентами со сложными, требующими неотложного лечения и длительными заболеваниями. Переливание компонентов крови является важной частью лечебного процесса в онкологии, гематологии, неотложной медицине, хирургии, лечении ожогов. В больнице отмечают, что за каждой перелитой дозой стоит пациент, которому в данный момент необходима помощь для спасения жизни, обеспечения операции, лечения тяжелого заболевания или восстановления организма после интенсивной терапии. Наибольший объем компонентов крови в прошлом году был перелит в стационаре Латвийский онкологический центр, где пациентам было перелито 18 978 доз, в основном в клинике гематологии и гематологическом дневном стационаре. В больнице сообщают, что среди доноров крови есть и сотрудники Рижской Восточной клинической университетской больницы. Статус постоянного донора имеют 330 сотрудников больницы. Во Всемирный день донора крови больница благодарит каждого, кто регулярно сдает кровь, а также людей, которые откликаются в критических ситуациях. В связи с повреждениями, вызванными ветром за прошедшие сутки, государственная пожарно-спасательная служба получила 26 вызовов. Все были связаны с необходимостью распилить сломанные или надломленные деревья, которые создавали угрозу. Больше всего вызовов 9 поступило в Латгале. В Видземе их было 8, в Земгале 5, в Риге 4. В Бебринской волости Аугшдауговского края ветер сорвал крупный фрагмент крыши с католической церкви святого Иоанна Крестителя. Повреждения от ветра местами задерживали движение поездов, так как деревья упали на рельсы. Четверг, 11 июня в этом месяце, стал первыми сутками в Латвии со среднесуточной температурой воздуха ниже нормы, свидетельствует оперативная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Среднесуточная температура воздуха понизилась до показателя плюс 14,2 градуса, что на 1,2 градуса ниже средней температуры для 11 июня за период с 1991 по 2020 годы. Прохладная погода сохранится и в ближайшие дни. До середины следующей недели в Латвии каждый день ожидаются дождевые облака. Временами будет идти сильный дождь, греметь гром. В субботу на востоке страны пройдет продолжительный дождь, а в Курземе и Земгале выглянет солнце, но позже соберутся и дождевые облака, местами пройдут грозовые ливни. Ночью местами в Курземе столбики термометров опустятся до плюс 4 градусов. Максимальная температура днем составит от 12 градусов местами на востоке Латвии до 20 градусов тепла на западе. В воскресенье, понедельник и вторник временами будет идти дождь, местами грозовые ливни. Температура воздуха ночью составит плюс 7, плюс 12. Днем воздух прогреется лишь до плюс 14, плюс 18. 17 градусов. Возможно, с середины следующей недели осадков станет меньше. Во второй половине недели температура воздуха повысится. Согласно текущему прогнозу, накануне Янова дня ожидается 30-градусная жара, а на праздники вернется более прохладная погода. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью на востоке Латвии ожидаются продолжительные дожди, в западной части страны небольшая облачность. Местами образуется туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 9 до 12 градусов тепла, в западной части страны плюс 4, плюс 8. В субботу днем на востоке страны ожидаются продолжительные дожди. В Курзаме и Земгале будет светить солнце, в течение дня образуются дождевые облака, местами ожидаются грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла, в восточных регионах плюс 12, плюс 15. В Риге в субботу ожидается переменная облачность. Осадки маловероятны. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Микс FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Mēness aptiekā iesaka. Jūnijā visai zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēness aptiekā. Tavas veselības recepte.
0: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
5: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89. Skābais krējums 450 gramu eiro 59. Ķirši 1 kg 6,79.
4: Lidl ir vērtīgi.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Премьер поддерживает более строгий подход к вопросам миграции. Далее об этом и других событиях более подробно. Премьер-министр Андрис Кулбергс поддерживает позицию министра внутренних дел Яниса Домбравы о необходимости более строгого подхода к решению миграционных вопросов. В пятницу на пресс-конференции на вопрос, не опасается ли он, что высказывания Домбравы о том, что его не интересуют всякие европейские нормы, иммигрантов необходимо возвращать в страны въезда, могут привести к действиям, которые повлекут для государства финансовые или иные последствия из-за несоблюдения европейских норм. Премьер ответил, что планировал вместе с Домбравой посетить центр размещения соискателя убежища в Муценеке, но не смог, так как затянулась одна из встреч. Кулбергс признал, что у него были примерно такие же эмоции, что и министра внутренних дел после его слов об увиденном. «Поддерживаю министра, мы должны понимать, что находимся в условиях гибридной войны, и против нас направлен элемент гибридной войны – мигранты», – заявил премьер. По его словам, это не вопрос об ищущих убежища, а о том, что Латвия находится под прямым влиянием политики Белоруссии и России. «И мы видим последствия – переполненные дома, мигранты – без присмотра», — сказал Кулбергс, добавив, что эти люди создают также риски для безопасности. Премьер подчеркнул, что должен быть четкий план, как решать этот вопрос, и Домбрава заверил, что предложит его. «Не вижу никаких рисков со стороны соблюдения европейских норм и правил. Все это мы должны применять, но должны соблюдать их строже, а не так, как сейчас», — сказал Кулбергс. Как сообщалось, после посещения центра размещения ищущих убежища в Муценеке, Домбрава заявил, что мнимые просители убежища насмехаются над европейским гуманизмом, а государственная пограничная охрана и управление по делам гражданства и миграции не принимают достаточных мер для решения проблемы. Как указал министр, неприемлемо, когда Латвия настолько открыта для нелегальных иммигрантов, которые после незаконного пересечения границы выдают себя за просителей убежища. Это говорит о необходимости ввести жесткий алгоритм идентификации и выдворения таких лиц, подчеркнул министр, добавив, что ожидает от ответственных учреждений действий для обеспечения их немедленного выдворения из страны. Центры для просителей убежища наводнены толпами граждан Сомали, Судана, Бангладеш, Шри-Ланки и других экзотических стран, которые содержатся на деньги наших налогоплательщиков. Они свободно передвигаются с ножами, а окружающую среду превратили в свалку. Они не пытаются скрыть, что нелегально пересекли внешнюю границу Латвии и хорошо понимают, как злоупотреблять нормами Европейской комиссии в свою пользу, заявил Домбрава. Также эти люди насмехаются над латвийским и европейским гуманизмом, указал министр. Домбрава считает, что управление по делам гражданства и миграции и государственная пограничная охрана не сделали всего возможного, чтобы предотвратить такую ситуацию. Эти лица не смогут свободно разгуливать и не останутся в Латвии, заявил министр. Завтра в Латвии на востоке ожидаются продолжительные дожди. В Курзаме и Земгале будет светить солнце, но в течение дня образуются дождевые облака, местами ожидаются грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла, в восточных регионах плюс 12, плюс 15. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В Латвии уровень сбережений населения один из самых низких в ЕС. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии один из самых низких в Европе уровней сбережений населения, всего 4,9%, свидетельствуют данные Евростат за 2024 год. В Эстонии этот показатель достигает 7,3%, в Литве – 7,6%. Средний показатель по Европейскому Союзу – 14,4%, а самый высокий в Германии – 20%. В то же время латвийские домохозяйства с 2014 года постепенно наращивают сбережения. Как и в других странах Европы, пик формирования накоплений пришелся на период пандемии, особенно на 2020 год. Однако уже в 2022 году, вероятнее всего, под влиянием стремительного роста цен, показатель сбережений резко сократился, опустившись в Латвии до уровня 2015 года. Лишь в 2024 году этот показатель вновь начал расти. В Европе есть несколько стран, где уровень сбережений после пандемии существенно не снизился и даже вырос, например, в Дании, Чехии, Австрии, Швеции и Португалии. Вероятно, это объясняется замедлением экономики и связанным с ним пессимизмом населения, оценивает главный экономист Светлана. Банк в Латвии Лива Зоргенфрея. Светбанк анализирует несколько показателей, свидетельствующих о наличии сбережений. Один из основных – объем депозита на конец месяца у среднего клиента, получающего зарплату на счет в Светбанк, то есть медианный депозит. Это сумма денежных средств, которыми клиент располагает на счетах и к которым можно получить доступ в короткий срок, включая срочные вклады, но не, например, накопление третьего пенсионного уровня. В целом, медианный депозит с 2018 года увеличивался. Правда, с 2021 по 2023 год объем депозита клиента со средней зарплатой оставался практически неизменным, примерно на уровне 500-600 евро. Однако с 2024 года он снова начал расти, и сейчас медианный депозит среднего клиента составляет уже примерно 800 евро. Общий объем вкладов домохозяйств в банках продолжает увеличиваться из года в год, причем в последние годы темпы роста стали еще выше. Данные Банка Латвии показывают, что к концу 2025 года объем вкладов домохозяйств достиг 12 100 000 000 евро, увеличившись за год на 8,2%. Однако эти средства распределены неравномерно. Основная часть накоплений сосредоточена у сравнительно небольшой части общества. Выполнение приоритетных задач министрами планируется оценивать не по завершении работы правительства, а не реже раза в месяц, заявил в пятницу после закрытого заседания Кабинета министров премьер-министр Андрис Кулбергс. Он сообщил, что первые задачи будут обобщены и рассмотрены на заседании Кабинета министров 30 июня. Кулбергс отметил, что не все министры привыкли к такой постановке вопроса, но он ориентирован на результат. По словам премьера, задачи министров должны соответствовать целям правительственной декларации, быть выполненными за 4 месяца, а также выражаться в измеримых результатах. Также важно, какое фискальное влияние окажет выполнение этих задач, указал премьер. Завтра в Латвии на востоке ожидаются продолжительные дожди. В Курзаме и Земгале будет светить солнце, но в течение дня образуются дождевые облака, местами ожидаются грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла, в восточных регионах плюс 12, плюс 15. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью на востоке Латвии ожидаются продолжительные дожди, в западной части страны небольшая облачность. Местами образуется туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 9 до 12 градусов тепла, в западной части страны плюс 4, плюс 8. В субботу днем на востоке страны ожидаются продолжительные дожди. В Курзаме и Земгале будет светить солнце, в течение дня образуются дождевые облака, местами ожидаются грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла, в восточных регионах плюс 12, плюс 15. В Риге в субботу ожидается переменная облачность. Осадки маловероятны. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Микс FM 102.7. Реклама.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью на востоке Латвии ожидаются продолжительные дожди, в западной части страны небольшая облачность. Местами образуется туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 9 до 12 градусов тепла, в западной части страны плюс 4, плюс 8. В субботу днем на востоке страны ожидаются продолжительные дожди. В Курзаме и Земгале будет светить солнце, в течение дня образуются дождевые облака, местами ожидаются грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла, в восточных регионах плюс 12, плюс 15. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью на востоке Латвии ожидаются продолжительные дожди, в западной части страны небольшая облачность. Местами образуется туман, ветер слабый, ночная температура воздуха от 9 до 12 градусов тепла, в западной части страны плюс 4, плюс 8. В субботу днем на востоке страны ожидаются продолжительные дожди. В Курзаме и Земгале будет светить солнце, в течение дня образуются дождевые облака, местами ожидаются грозы. При слабом ветре температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла, в восточных регионах плюс 12, плюс 15. В Риге в субботу ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: 5. jūlijā uz Zintera koncertzāles skatuves ar jaunu grandiozu šovu uzstāsies neatkārtojamā Labadā. Koncerti izskanīs jaunie hiti, kā arī miljoniem skatītāju jau iemiļotas dziesmas. Labadā, 5. jūlijā, koncertzāle.

0: Mix FM 102.7. Venus.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. За 5 месяцев этого года в Восточной больнице пациентам перелито более 16 тысяч доз компонентов крови. Далее об этом и других событиях более подробно. В Рижской Восточной клинической университетской больнице в прошлом году пациентам было перелито 36 784 дозы компонентов крови, а за первые 5 месяцев этого года 16 198 доз, сообщили в больнице. В преддверии Всемирного дня донора крови, который отмечается 14 июня, специалисты больницы подчеркивают, что донорская кровь ежедневно необходима для ухода за пациентами со сложными, требующими неотложного лечения и длительными заболеваниями. Переливание компонентов крови является важной частью лечебного процесса в онкологии, гематологии, неотложной медицине, хирургии, лечении ожогов. В больнице отмечают, что за каждой перелитой дозой стоит пациент, которому в данный момент необходима помощь для спасения жизни, обеспечения операции, лечения тяжелого заболевания или восстановления организма после интенсивной терапии. Наибольший объем компонентов крови в прошлом году был перелит в стационаре Латвийский онкологический центр, где пациентам было перелито 18 978 доз, в основном в клинике гематологии и гематологическом дневном стационаре. В больнице сообщают, что среди доноров крови есть и сотрудники Рижской Восточной клинической университетской больницы. Статус постоянного донора имеют 330 сотрудников больницы. Во Всемирный день донора крови больница благодарит каждого, кто регулярно сдает кровь, а также людей, которые откликаются в критических ситуациях. В связи с повреждениями, вызванными ветром, за прошедшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 26 вызовов. Все были связаны с необходимостью распилить сломанные или надломленные деревья, которые создавали угрозу. Больше всего вызовов 9 поступило в Латгале. В Видземе их было 8, в Земгале 5, в Риге 4. В Бебринской волости Аугждаугавского края ветер сорвал крупный фрагмент крыши с католической церкви святого Иоанна Крестителя. Повреждения от ветра местами задерживали движение поездов, так как деревья упали на рельсы. Четверг, 11 июня в этом месяце, стал первыми

сутками в Латвии со среднесуточной температурой воздуха ниже нормы, свидетельствует оперативная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. Среднесуточная температура воздуха понизилась до показателя плюс 14,2 градуса, что на 1,2 градуса ниже средней температуры для 11 июня за период с 1991 по 2020 годы. Прохладная погода сохранится и в ближайшие дни. До середины следующей недели в Латвии каждый день ожидаются дождевые облака. Временами будет идти сильный дождь, греметь гром. В субботу на востоке страны пройдет продолжительный дождь, а в Курзаме и Земгале выглянет солнце, но позже соберутся и дождевые облака, местами пройдут грозовые ливни. Ночью местами в Курзаме столбики термометров опустятся до плюс 4 градусов. Максимальная температура днем составит от 12 градусов местами на востоке Латвии до 20 градусов тепла на западе. В воскресенье, понедельник и вторник временами будет идти дождь, местами грозовые ливни. Температура воздуха ночью составит плюс 7, плюс 12. Днем воздух прогреется лишь до плюс 14, плюс 18 градусов. Возможно, с середины следующей недели осадков станет меньше, во второй половине недели температура воздуха повысится. Согласно текущему прогнозу, накануне Янова дня ожидается 30-градусная жара, а на праздники вернется более прохладная погода. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.